0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Сегодня первая суббота мая, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, третьего тура викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет четвертый тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радован Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
3: Субботний калейдоскоп.
2: 2 мая 1997 года в Рузвельтовой больнице города Банска-Быстрица врачи впервые в истории Словакии провели операцию по пересадке печени. Для пациентов с терминальной стадией печеночной недостаточности такая операция остается единственным шансом на жизнь. Более 8 часов команда под руководством доктора Людовита Лацу боролась за жизнь пациентки, страдавшей тяжелым циррозом. Донорский орган, печень 26-летнего мужчины, тогда доставили из Братиславы. Операция прошла успешно. Новая печень заработала сразу, а послеоперационный период сначала внушал надежду. Однако спустя 15 дней пациентка скончалась от сепсиса. Для семьи пациентки это стало трагедией, поскольку пересаженная ей печень работала нормально и выполняла свою функцию. Данная операция стала важным шагом для словацкой медицины, доказательством того, что специалисты нашей страны способны на проведение операций подобного рода. Уже 16 мая 1997 года в Братиславе провели вторую трансплантацию печени, однако пациент не пережил осложнений, связанных с нарушением свертываемости крови. Подробности врачи не раскрыли. Лишь в 2001 году в сотрудничестве с венской клиникой АКХ удалось добиться успеха. 45-летнему пациенту с тяжелым циррозом пересадили печень, и спустя месяц он был выписан домой. Трансплантация печени – это одна из самых сложных операций. Она требует слаженной работы хирургов, анестезиологов, гепатологов, гематологов и множества других специалистов. Пациенты с неработающей печенью сталкиваются с тяжелыми метаболическими нарушениями и проблемами со свертываемостью крови, поэтому уход за ними является испытанием даже для опытных команд. Чаще всего пересадка требуется людям с аутоиммунными заболеваниями, вирусными гепатитами B и C или тяжелыми алкогольными поражениями печени. При этом последние допускаются к операции только после полугодовой трезвости. Согласно данным Национального трансплантационного центра, в 2025 году в Словакии было проведено 139 операций по пересадке почек, 15 по пересадке сердца, 34 по пересадке печени и 6 операций по пересадке островков Лангерганса поджелудочной железы. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Тревел» ожидает, что предстоящий летний сезон станет одним из самых успешных за последние годы. Интерес к отдыху в Словакии стабильно растет, как среди местных жителей, так и среди гостей из-за рубежа. По словам

0: росту интереса к путешествиям, и Словакия становится одним из привлекательных направлений. Кроме того, растет внимание туристов из Германии и Скандинавии, где Словакию воспринимают как безопасную и спокойную страну, предлагающую отличные возможности для активного отдыха. Среди менее традиционных рынков выделяется Румыния, откуда также прогнозируется постепенное увеличение туристического потока. Нестабильность на Ближнем Востоке и в некоторых регионах Азии, по словам Фекете, может привести к тому, что часть путешественников переориентируется на Европу. Это создает дополнительные возможности и для Словакии, которая воспринимается как доступное и безопасное направление. Перед началом сезона Словакия Travel усилила рекламные кампании, направленные на популяризацию страны как привлекательного места для летнего отдыха. Организация активно сотрудничает с регионами и туристическими партнерами с целью обеспечения гостям качественного и насыщенного отдыха. Особое внимание уделяется цифровизации и современным формам коммуникации. Хотя Словакия не может конкурировать с морскими курортами, она предлагает то, что сегодня ищет все больше людей – тишину, природу, активный отдых и отсутствие массового туризма. Словакия привлекает своей компактностью и разнообразием. На небольшом расстоянии можно сочетать горные маршруты, отдых на термальных курортах, культурные мероприятия и гастрономические открытия. Это делает нашу страну удобной для коротких и частых поездок. С точки зрения стоимости, Словакия предлагает широкий выбор – от бюджетного отдыха до самых высококлассных услуг. При этом ценность отдыха определяется не только ценой, но и общим впечатлением, комфортом и доступностью. Для многих туристов Словакия – это не замена отдыху на море, а его дополнение или альтернатива, когда хочется спокойствия, активности или большей гибкости, резюмировал Фекете. 3 мая 1919 года был основан самый известный словацкий футбольный клуб «Слован Братислава». В 1969 году он стал единственным чехословацким клубом, выигравшим один из трех европейских кубковых турниров – Кубок обладателей кубков, победив в финале в Базеле знаменитую «Барселону» со счетом 3-2. При своем создании «Слован» назывался первый чешско-словацкий спортивный клуб Братислава. Первым председателем клуба стал капитан полиции Рихард Брунер. За годы своего существования клуб несколько раз менял название. Например, в коммунистическую эпоху он стал называться «Сокол НВ» или «УНВ». Слован. А с 1953 года и по наши дни носит название «Слован». Наибольшего успеха клуб добился 21 мая 1969 года в швейцарском Базеле, где благодаря голам, забитым Цветлером, Гривнаком и Яном Чапковичем, обыграл «Барселону» со счетом 3-2 в финале Кубка обладателей кубков, предшественника нынешней Лиги Европы. Фраза «Ястреби стегельного поля», произнесенная после матча известным комментатором Габо Зеленаем, стала легендарной. После возвращения победителей 100-тысячная толпа сопровождала их от аэропорта до Братиславских улиц. Многие бывшие и нынешние игроки сборной Словакии, такие как Коломан Гёк, Ян Швеглик, Антон Ондруш, Петр Дубовский, Марий Хамшик, Роберт Мак, выросли в клубе «Слован». На протяжении многих десятилетий «Слован» проводил свои матчи на стадионе «Тегельное поле», который был открыт 27 апреля 1940 года матчем против берлинской «Герты». Тогда команды сыграли в ничью. В 2006 году было принято решение снести старый стадион и построить новый. Новый стадион «Тегельное поле» вместимостью 22 500 мест открылся 3 марта 2019 года встречей «Слована» и «Спартака» Трнава. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов.
1: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу мая, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя третьего тура нашей новой викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в третьем туре мы рассказали о словацком курорте Тринчанские теплицы, и вопрос к нему звучал так. Какое слово международного значения возникло на курорте Тринчанские теплицы? И правильный ответ – робот. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали третий тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов. Причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии моя коллега Ирина Сечикова. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, я очень рада, что мне удалось найти победителя, выбрать, вернее, победителя. Но давайте посмотрим, кто же им будет на этот раз. Так, достаю. Выбираем победителя третьего тура викторины «Живая вода». Тринчанские теплицы, как сказать.

0: сказал уже Володя, и им становится Владимир Стадник, город Воронеж, Россия. Поздравляем победителя третьего тура. Вы получите, как всегда, от нас приз. Это сувениры с мотивом Словацкого радио.
1: Хочу добавить, что вечером 30 апреля в здании Словацкого радио была проведена специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос третьего тура. К сожалению, никому из вас, дорогие наши слушатели, счастье на этот раз не улыбнулось. Путевка на курорт Тринчанской теплицы досталась слушателю из Аргентины.
0: Ну что ж, друзья, мы очень надеемся, что в следующий раз кому-то все-таки повезет, и вы приедете в Словакию на один из наших курортов.
2: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
1: Уважаемый Владимир, поздравляем вас с победой в третьем туре. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас прозвучит песня «От пуштям. Прощаю» в исполнении словацкого певца Роба Апатовского.

0: Для победителя третьего тура викторины «Живая вода» Владимира Стадника из Воронежа прозвучала песня Роба Апатовского «Отпустя». Мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордеев. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник и знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора-Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бордеевские купели» у нас здесь так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардиевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря, в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардиевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода рекомендована при сердечных заболеваниях, источник Альжбета названа в честь императрицы Сиси Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные здрои су закладом купельной лечебы, а у нас су то минеральные прамени.
3: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардеевской купели?
2: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
3: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардеевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры, это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров. от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучше и лучше на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода» в рамках специального розыгрыша, будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55. 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.